0: выпуске этом.
1: Алло, Сонега Паредон! Алло, Сионе, Карета Битбу! Алло, Массад Трансформес! RG Паредон! Carreta! Olha só!